0: У вас кто стажирует, вас отстажируют, и вы будете начальником, потом
1: поедем.
2: Армянин там ждет.
0: Все,
2: ждет армянин.
0: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Приеду едешь, пацаны, стажируют, вас отстажируют, и вы будете начальником, потом поедем.
2: Армянин там ждет.
0: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.